0: Hú. A Retronet Rádió.
1: Jó szórakozást!
2: Я сейчас это точно сейчас, который здесь, в мой студию, снимал вот сюда.